0: na na na na na na na na na hoy de de de de de da na na na na na ой не не на на на ри на на ри на на
1: да канагила перелимчати шенда веги чазай буе а